0: خب ما ادامه میدهیم معلومات رو و ادامه است رو در زیر سخنی ما میره شما میتونید ادامه است رو در بشنوید زیر اونجا فرصت هم کمتر است و دیگر معلومات رو باید ما پیشنهاد بکنیم تو میریس و شنونده ها البته اطراف مایکل جکسون ما چند معلومات های بسیار جالب دیگر داریم که بدتر برای شما پیشنهاد میکنیم و فکر میکنم که البته برای شما شوخوار است چگونه مثلا او را تهمت کردن با تجاوز به ناموس کودکان و خلاصه هزار یک تهمت دیگر و چگونه مثلا به این سمت اومد چیکار کرد خلاصه معلومات های بسیار شوخوار و فکت و دلیل هایی که شما نمیدونین شاید من براتون پیشنهاد میکنم بعد از چند لحظه اطراف مایکل جکسون و یک معلومات دیگر است که اولی تومیریس نقل کرد گفت که در خونه شون یک فیته است از مایکل جکسون که سال 2007 خب اون فیته را اینو دسترس کردن گرفتن و پدر تومیریس مخلصی مایکل جکسون بودن و فیته با امضای خودی مایکل جکسون است درست است نه؟
1: Да, друзья, это на самом деле вот очень интересный момент, связан с сегодняшней темой, посвященной великому поп-королю Майклу Джексону. В 2007 году вот выпала такая потрясающая возможность побывать на концерте у данного героя и получить после концерта побывали на пресс-релизе, пресс-конференции и получили его авторскую получается пластинку и диск с его именным автографом. Так что да, я сейчас немножечко горжусь Наурус.
0: Хоп, бехтарин аст ва фикр мекунам ки албатта ҳамон фитара барои бовар кардан ҳад яқал шумо як акс мегиред фардо меред ки мо бубинем ки рост аст ё не. Дуруг боша ман фардо ҳатман ба шумо хоҳам гуфт. Хоб, дӯстон, мегузарем ба қисмати рӯйдодҳои бисёр муҳим. Соли 2007 дар Душанбе меҳмонхонаи нав бо номи хоб Азия Гранд Хотел ба истифода дода шуд. Соли 2008 хати интиқоли барқи Лолазор Хатлон ба кор дароварда шуд. Соли 2018 дар Душанбе яъне калонтарин терминали боркашонии фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба фаъолият шурӯъ кард. خب توجه میکنیم به رویدادهای سطح جهانی سال 1993 کیم کمپبل اولین زن شد که در وظیفه سروزیر کانادا فعالیت کرده است و آن زمان همین سال یعنی سال 1993 در لیتوا پولی ملی لیتاس با معاملات برآورده شده است. سال 1994 دیگو مارادونا 33 ساله بازی آخرین خود را در تیم ملی فوتبال آرژانتین انجام داده. 25 خب همه سال 25 ایون همچون روزی بین المللی بهرنوردان تجلیل میگردد و مقصد جشن قدردانی ملاحان در رشد تجارت بین المللی اقتصاد جهانی و جامعه شهروندی میباشد و گفته میشود که 80 فایزی سودای جهانی توسط کشتی های تجارتی انجام داده میشوند و حال هم همین گونه است. سال 1998 سیستم اپراتیونی ویندوز 98 رسما پیشنهاد شده است یعنی برآورده شده است. سالی 2009 مقامات چین گوگل رو در پهن کردن مواد های پرنگرافی متهم کرده دسترسی به اون رو من کرده است یعنی قطعا من کرده است ولی نمیدونم اکنون ولی اجازه داده شده است یا نه مثلا وارد شدن به این سامونه به گوگل اما سالی 2009 همیگونه اقدام روی دست گرفته شده بود. سال 1997 بر اثر آتش فشانی ولکان سوفریر هیلز در جزیره مونسرات 19 نفر به هلاکت رسیدند. 25 ایون سال 1950 جنگی کره آغاز یافت و ارتشی کره شمالی با پشتیبانی توپخانه سرحد کره جنوبی را گذشت و در مدت کوتاه قسم زیادی کشور را به پایتختش سوئیل به قول اشغال کرد و 16 سپتامبر نیروهای آمریکایی به ساحل غربی نیم جزیره فرود آمدند. در زمستان سال 1950 چین به کمک کره شمالی آمد و با ارتش ایالات متحده آمریکا ضربه زد. جنگ 3 سال ادامه یافت و 27 ایولی سال 1953 این جنگ به انجام رسید است. соли 2020 оғози овоздиҳии умумии русияги оид ба тасдиқи тағйирот ба конститутсияи федератсияи русия баргузор гардида. соли 2007 ҳавопаймои ан-24 дар наздики сиануквили камбоҷа суқут кард ва 22 нафар ба ҳалокат расид ва 25 июни соли 2009 майкл джексон овозхони маъруфи амрикоӣ инаман маълумота пурра пайдо кардам ки подшоҳи мусиқии поп дониста мешавад дар синни 50-солагӣ дар лос-анҷелес бар асари сактаи дилдар гузашт ва ӯ аз хурдӣ бо гурӯҳи зе джексон 5 шӯҳрат ёфт. дар соли 1982 албоми машҳури бо номи зриллер агар хато накунам ба фурӯши триллер баре ба фурӯши беш аз 40 миллион нусха даст ёфт яъне аввалин албоми ӯ хоб 40 миллион нусха вақте ки бароварда шуд, аммо дар як рӯз намедонам дар чанд муддат ин 40 миллион нусха фурӯхта шудааст. ва ба китоби рекордҳои гинес ворид шуд баъд аз фурӯши 40 миллион нусха. Ҷексон соҳиби 19 ҷоизаи грэмми буд ва атрофи чанд маълумотҳои ҷолибе ки ман барои шумо пешниҳод кардам, барои шумо гуфтам пештар, ман баъдтар суҳбат мекунам ва маълумотҳои бисёр ҷолибро барои шунавандаҳо пешниҳод мекунем. баъд аз он ки як хоб як суруд мешунавем, ё биёед маълумотҳои шуморо мешунавем, Тумирис, ва баъдан як суруд мешунавем.
1: Итак, друзья, возвращаюсь к вам. Благодарю вас, Навруз. Расскажу вам немного о событиях 25 июня в истории Таджикистана. Итак, 25 июня 1922 года в Хароге прошел первый съезд Советов Западного Памира, одно из важных политических событий региона. 25 июня 1947 года в Таджикской ССР было организовано общество знания, занимавшее просветительское и научной деятельностью. Итак, друзья, 25 июня 1974 года был введен в эксплуатацию газопровод Душамбе-Килиф, сыгравший важную роль в энергетике страны. 25 июня 1997 года в Москве было подписано общее соглашение о мире и национальном согласии в Таджикистане. 25 июня 2007 года в Душамбе открылась новая гостиница «Азия Гранд Отель». А также 25 июня 2008 года состоялся запуск линии электропередачи Лолазор-Хатлон. 25 июня 2018 года в Душанбе открылся крупнейший в регионе грузовой терминал международного аэропорта Душанбе. И последнее, 25 июня 2019 года парламент Таджикистана поддержал закон, запрещающий членам политических партий входить в состав Центризбиркома страны Навруз.
0: Хуб, ташаккур мегӯям барои шумо, Тумирис, барои маълумотҳои бисёр ҷолиб. Як суруди бисёр хуб пайдо кардам барои шумо. Суруд тақрибан 40 сол пеш аст, аммо ном дорад қишлоқи шумо. Ман ҳатман бовар дорам, ки Тумирис ин гуна сурудро кам гӯш мекунад, аммо ҳамин суруд барои ман писанд меояд, зеро бисёр суруди ҷолиб аст ва барои шумо ҳам фикр мекунам, ки ин суруд ҷолиб аст. бия як бор гӯш мекунем ва аммо хотироте ки дар деҳа, масалан дар миёни дарахзорҳо, дар дохил, масалан намедонам, ҷуякҳои пахта, хулоса вақте ки молбонӣ, молчаронӣ ба деҳа меравем, ё ин ки масалан бо кӯча, бо яъне хеле як ман дар хотир дорам, вақте хурд будам, хеле чархакҳо буданд ва як сим будам, сима қатъ мекардем, чархак ҳай мекардем, инам баъзеҳо медонанд. ё ин ки масалан бале ё ин ки духтарро пабедабозӣ мекардан, онро мо ғам медодем, кам-кам мерафтем, масалан тупашонам мегирифтем, ё ам варақҳошонам мегирифтем, мепартофтем. хулоса баъд бачаҳо як бозии дигар доштанд, аз ҳамо даҳанаи банкаҳои махсус аст ку масалан маҳкам мекунем, намедонам чӣ бозӣ мегуфтанд, номаша ман фаромӯш кардам. ин гуна бозиҳо, яъне ин чизе ки дар деҳот аст, оле дар шаҳр, бале ланка бозию, хулоса ин чизое ки мо инора дар деҳот намебинем, ё ки болои масалан мошинча месохтем, хулоса ҳар гуна. ан ҳамин суруд оле ҳамо хотираҳоро пеши назари шумо меорад ва ман ҳамин сурудам мехоҳам баротон пешниҳод бикунам. баъд аз шунидан ҳамин суруд бармегардем.

0: хаста набошед дӯстон, мо оҳиста-оҳиста ба қисмати анҷоми барномаам наздик омадем, зеро фурсат бисёр кам аст, бахши хабарӣ аст дар навбат инҷо. Инҷо як ҳамкори мо аз Афғонистон ба мо салом равон кардан. Саломат бошед Муҳаммад Салим, ман аз Афғонистон гуфтааст. Шуморо тариқи интернет гӯш дорам. Саломат бошед, ташаккур барои шумо. ба дигарон низ тавсия бидиҳем ки дар тоҷикистон ҳам гуна радио аст, то ин ки гӯш бикунанд, зинда бошед. Хуб, соат 7:59 дақиқа барои ҳамаи шумо ман як рӯзи босаодат, як рӯзи барор, як рӯзи пур аз дастовард тамоно дорам ва худо кунад ки ҳамеша табатон болида бошад, вақтатон хуш бошад ва мо ҳам оҳиста-оҳиста ба қисмати анҷом наздик мешавем. То мирис.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, сегодня четверг, 25 июня 2026 года. Мы постепенно приближаемся к завершению недели и к выходным. Желаю вам отличного утра, хорошего позитивного дня и исполнения всех ваших мечт и желаний. С вами в эфире сегодня были Навруз Файзалиев и я, Томирис Набизот. До завтра, друзья.
0: хب خسته نباشید تو فردا ما نیز با شما خیر خوش میکنیم مرمت خبرهای بسیار مهم رو براتون پیشنهاد خواهیم کرد

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блог «Радио Фарханг». Напоминаем, мы на волне 106,5 FM, и мы начинаем нашу программу. Пусть сегодняшний день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и только добрые вести. И прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Под руководством председателя Маджлиси Намуяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание второй сессии Маджлиси Намуяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. В ходе заседания были рассмотрены и приняты соответствующие решения по проектам постановления Маджлиси Намуяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан об исключении Дильнозы Ахмадзода Давронали из состава комитета Маджлиси Намуяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по науке, образованию, культуре и молодежной политике, об избрании Дильнозы Ахмадзода членом комитета Маджлиси Намуяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности, а также об избрании Хукмедина Сафарбекзода членом комитета Маджлиси Намуяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по науке, образованию, культуре и молодежной политике. Также были рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения по соглашению об инвестициях между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью Канзи Дьор о создании предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых, проекту закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Республики Таджикистан, проекту закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об ассоциациях водопользователей, а также проекту закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о нефти и газе. Инвестиционный бизнес-форум Шанхайской организации сотрудничества, объединивший более 600 участников, состоялась в Бишкеке. Таджикистан представила делегация под руководством председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Султона Рахимзода. В рамках мероприятия состоялись пленарные заседания, тематические панельные дискуссии, встречи в формате B2B, презентации инвестиционных проектов и промышленно-инвестиционная выставка. Султон Рахимзода подчеркнул приверженность Таджикистана в реализации стратегии развития ШОС до 2035 года, предусматривающей развитие транспортно-логистической взаимосвязанности, цифровой экономики, инноваций, искусственного интеллекта, зеленой энергетики и новых механизмов финансирования совместных проектов. 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда пройдет в Душанбе с 25 по 2 июля. По словам руководителя Национального уполномоченного органа по сотрудничеству этого фонда в Таджикистане Туракула Муродзода, проведение заседания в Душанбе будет способствовать укреплению международного климатического сотрудничества, расширению партнерских связей и привлечению инвестиций для реализации проектов в сфере устойчивого развития, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. Зеленый климатический фонд – крупнейший международный финансовый механизм, поддерживающий меры по борьбе с изменением климата и адаптации к его последствиям. Это станет первым подобным мероприятием Зеленого климатического фонда в Центральной Азии, отметил он. Туракул Муродзода подчеркнул, что для Таджикистана важное значение имеет рассмотрение проектов, направленных на повышение устойчивости населения к климатическим рискам, развитие систем водоснабжения и ирригации, а также укреплению потенциала страны в сфере адаптации к изменению климата. Процесс финансирования стратегического проекта Таджикистана строительства Рагунской ГЭС обсудили в Вене министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Каурзода и исполнительный директор по операциям Всемирного банка Анна Бёрде, сообщили в министерстве. Обсуждены текущее состояние и перспективы развития двухсторонних отношений между Таджикистаном и Всемирным банком. Таджикская сторона выразила благодарность Анне Бёрде за постоянную поддержку жизненно важных проектов, особенно в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. В Душанбе состоялась конференция, посвященная реализации четвертой стратегической цели Таджикистана – ускоренной индустриализации страны. Как сообщили в Национальной библиотеке Таджикистана, конференция была приурочена к 20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования 2020-2040 годы. Подчеркнута важность интеграции науки, образования и производства, привлечения молодежи в области техники, информационных технологий и точных наук как одного из приоритетных направлений государственной политики. В этом контексте учреждения начального и среднего профессионального образования должны стать центрами подготовки специалистов, отвечающих требованиям рынка труда. Уважаемые радиослушатели, с новостями культуры и спорта вас познакомит наш коллега Давлат Назаров. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: Республиканский форум «Правовое образование. Фактор развития правового государства» состоится 30 июня в Национальной библиотеке Таджикистана. Форум проводится с целью подчеркнуть важность правового образования среди граждан, продвижение демократических ценностей, укрепление института прав человека. Правовое образование – это прежде всего знание законов и их соблюдение, знание своих прав и обязанностей, поддержка правопорядка и содействие предотвращению правонарушений. Еще одна цель этой инициативы – обеспечение верховенства права, формирование стабильной системы правового поведения, непримиримости к любым нарушениям закона и неизбежности юридической ответственности. Республиканский конкурс «Лучший читатель книг» состоится в Душанбе по инициативе Национальной библиотеки Таджикистана. Конкурс организован в целях повышения интереса к чтению, формирования культуры чтения и популяризации книжного наследия, а также чествования национальных и культурных ценностей. Участники будут разделены на две группы – среди учащихся до 18 лет и среди учащихся старше 18 лет. К участию в конкурсе приглашаются активные члены Национальной библиотеки Таджикистана, учащиеся средних учебных заведений, студенты вузов, научные и литературные работники научно-творческих учреждений, представители различных профессий и всех слоев населения. Следует отметить, что победители республиканских конкурсов последних трех лет «Мудрости зари сияние книга» и лучшие знатоки произведений лидера нации к участию не допускаются. Конкурсная комиссия будет оценивать уровень активности посещения библиотеки и количество прочитанных книг. Согласно уставу конкурса, в каждой группе будут определены победители, занявшие первое, второе и третье места. Крайний срок подачи заявок по 25 июля. Победители конкурса будут объявлены 14 августа, а награждены 4 сентября в День книги на торжественном мероприятии, посвященном 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Национальная сборная Таджикистана по футболу примет участие в 52-м международном турнире, который пройдет в Таиланде. Об этом сообщает Федерация футбола Таджикистана. Турнир станет частью подготовки таджикской сборной в финальной стадии Кубка Азии 2027 года. За главный трофей соревнований будут бороться 4 национальные команды Таджикистана, Таиланда, Омана и Бахрейна. Согласно регламенту турнира, после жеребьевки сборные будут распределены на две полуфинальные пары. Победители полуфиналов встретятся в решающем матче за титул, а проигравшие команды сыграют матчи за третье место. Проведение турнира запланировано в Таиланде в период с 9 по 17 ноября в официальные дни FIFA для национальных сборных. Отметим, что в 2022 году национальная сборная Таджикистана стала победителем турнира, который проходил в городе Чианг-Май. Уважаемые радиослушатели, это были новости культуры и спорта на этот час. С прогнозом погоды вас познакомит Жасмин Назарова.
0: И о погоде. Погода в последние пару дней в небе затягивает тучи. Идут проливные дожди, что так необычно в месяце июня для нашего края. Климат становится непредсказуемым, а природа все чаще показывает свою силу. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По районам республиканского подчинения переменная облачность, ночью местами в горных районах кратковременный дождь. Температура в долинах ночью до 25, днем до 38 градусов тепла, в горах ночью до 17, днем до 33 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 25, днем до 37 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным, а дома будет всегда душевное тепло и хорошее настроение. До новых встреч в эфире!

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго.

Никогда не выглядеть бедным, даже если ты беден. Вот одна из истин. Видимость сильнее реальности. Люди уважают то, что видят, а не то, что истина. Проецируй силу и богатство, и они будут подчиняться. Обнаружь хоть одну слабость, и они раздавят тебя. Тебе не нужно быть богатым, тебе нужно лишь казаться им. Общество не проверяет, оно предполагает. Люди следуют не за сутью, а за иллюзией сути. Ходи как король, и с тобой будут обращаться как с королем. Говори с уверенностью, и они поверят, что у тебя есть ответы. Общество вознаграждает не искренность, а образ, который ты создаешь. В игре власти маска, которую ты носишь, твое самое сильное оружие. Иди среди них, убежденный в своей ценности, и никто не осмелится ее оспорить. Человек страдает не от того, что с ним происходит, а от того, как он это воспринимает. Мы редко понимаем, что события сами по себе нейтральны. Боль рождается не в них, а в нашей оценке. Обида, страх, тревога – это не внешние удары. Это внутренние тени, которые мы сами создаем. Но там же, где рождается страдание, рождается и сила. Ведь, меняя взгляд, мы меняем реальность. И тот, кто научился управлять восприятием, становится свободным даже в самых тяжелых обстоятельствах. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать – тоже ошибка. В этих словах заключается простая истина. Движение всегда связано с риском. Ошибки – это цена за опыт, за знание, за рост. А бездействие кажется безопасным только на первый взгляд. Ведь именно оно лишает человека будущего. Каждый шаг вперед может быть неточным, но каждый шаг на месте – это потеря. Поэтому выбирать стоит не идеальность, а действие. Если ты думаешь, что сможешь, ты прав. Если думаешь, что у тебя ничего не получится, ты тоже прав. Наши мысли формируют исход любого дела, ведь человек действует так, как сам верит в результат, и когда внутри есть уверенность, шаги становятся решительнее, а трудности воспринимаются как временные. Но если в голове уже стоит барьер «не получится», то шанс на успех теряется, ведь ты сам лишаешь себя энергии и возможностей. Именно поэтому вера в собственные силы становится фундаментом, на котором строится каждое достижение. Власть и механизмы, деньги и товары хороши только в том случае, если они дают нам жить свободно.

Жажда денег – самый надежный путь к их отсутствию. Но когда человек служит ради служения, ради удовлетворения от того, что делает то, что считает правильным, тогда деньги сами идут в руки. Есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и быть собой. Время, оно не лечит, оно не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта. И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль и новую жизнь. Время плохой доктор, заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые. Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты. И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ти словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой. И здесь, в земною доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой. Пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить,